0: All along the 200-mile front, German towns and villages were falling to Soviet forces. Zhukov, at the head of the direct assault on Berlin, organized for the final battle.
1: Soviet reconnaissance planes made 6 aerial surveys of Berlin, its approaches and defenses. The aerial photographs were used with captured documents and prisoner interrogations to compile detailed assault maps that were supplied to all levels. The army engineers also constructed an exact model of the city and its suburbs, which were used to plan the final assault.
0: On the 20th of April, Zhukov marked Hitler's birthday by bombarding Berlin with long-range artillery. Berliners, though used to air raids, were filled with dread. At the same time, he issued a declaration to his men to inspire them for one final effort.
1: Now you face Berlin, Soviet soldiers. It must be taken, and as swiftly as possible, so that the enemy has no time to come to his senses. Let us bring all the power of our military equipment to bear on the enemy. Let us focus our will and intelligence on victory. Let us not disgrace ourselves.
2: Какие общие качества привлекали отношение к человеку, я еще раз сказал. Поэтому меня заставило с ним поехать, с Жуковым, потому что мы на него смотрели как на Бога, потому что это был, на него посмотришь, и вот как будто я в церкви был, и что-то от него набрался, понимаете. Это был настоящий, хороший человек. И я с ним готов поехать, как он сказал, на край земли, потому что из-за его... Человечество к человеку, понимаете? Вот это меня заставило. Из его отношения к людям. Не только к нам, приближенным, а вообще он как относился к людям.
0: Though the Germans were short of men and resources, the conquest of these 600 square miles of city would be a daunting task.
3: Ну, а бои в Берлине, конечно, очень трудно было вести, поскольку город – это есть город, и огромное количество зданий, и после того, когда, так сказать, много было налетов авиации, союзников, и нашей авиации, Берлин был разрушен, то есть это все затрудняло продвижению техники, вот, ну, и другие, так сказать, неудобства в связи с этими завалами. Ну и сам город, в общем-то, он представлял из себя крепость. Каждый дом, он представлял из себя какой-то огневой рубеж. И взять его было очень трудно. Это же ведь не полевые сражения. Всегда битва в городах, она представляет определенные сложности.
4: Das ist umso komplizierter, da auch die Rote Armee am Ende des Krieges nicht mehr nur aus hochausgebildeten Elitesoldaten bestand, sondern die großen Menschenopfer, also schon ein ihr Tribut gefordert hatten und der jetzt die Auffüllung, die Reserven, die in den Kampf geworfen wurden, doch auch schon weniger auch gut ausgebildet, ja, nicht immer sehr gut ausgebildet, die Qualität der Truppen sehr unterschiedlich war. Soldaten aus Mittelasien oder aus den Tiefsten wie Sibirien haben zum ersten Mal dort in Neuel dann eine derartig große Stadt gesehen, einen Dschungel, einen Stadtdschungel, der schon an sich für die Verteidigung besonders gut geeignet ist, aber der für Menschen, die nur kyrillische Buchstaben, wenn überhaupt, lesen konnten.
0: Zhukov set up headquarters near the city and summoned his officers. A week of planning and trials culminated in him dividing Berlin into small sections, each allocated to a different unit. This remarkable coordination of 750,000 men would be the key to taking the city.
5: Eigentlich sehr im Gedächtnis geblieben ist, als kurz vor der, bevor die Russen kamen und die vielen Flugzeugangriffe aufhörten. Es war ja dann ein paar Tage Ruhe, weil die sich ja nicht selber beschießen konnten. Nicht, dass wir plötzlich ohne Fliegerangriffe waren. Nicht, dass plötzlich hier in Berlin Ruhe war. Nicht? Und dann eben die ersten schwierigen Sachen, dass man eben die Angst hatte und dass man gerade als Frau auch eben Angst, große Angst hatte, vergewaltigt zu werden.
0: The Soviets entered the suburbs. Increasingly disorganized, the Germans fought on, either in the hope of securing a glorious victory or holding off the Soviets until the possible arrival of the British or Americans. But the Red Army had already encircled Berlin and met the Allies at the River Elbe. With almost every house defended by snipers, the advance was difficult and bloody. But methodically and under Zhukov's careful control, the Soviets pushed on. Hitler, in the bunker of the Chancellery, was virtually demented. Most of his staff were fleeing or had given up caring. Anarchy and chaos spread. As the net closed, the battle intensified. 14 and 15-year-old Hitler youth were particularly effective in destroying hundreds of tanks with their shoulder-held weapons. Hitler made a last public appearance to congratulate them. The key Soviet objective was not Hitler's chancellery, but the Reichstag, the parliament that Hitler had partially destroyed in 1933. The Soviets considered it the symbolic equivalent of their own Kremlin in Moscow.
1: We all wanted to finish it off by the May the 1st holiday, to give our people something extra to celebrate. But the enemy in his agony continued to cling to every building, every cellar, floor and roof. But we inched forward, block by block, building by building.
6: Well, it was a most dreadful thing. Before 6 years of war, in many places, I had seen destruction and death and terrible things happening. But once a few days here, once a few days there, and never concentrated as here. Here it was like having these 6 years put together in one, and all the deaths, all the destruction, all the terrible things that happened in war in one concentrated place at one few days' time. And that, of course, you cannot forget.

офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, боевые друзья, приветствую и поздравляю вас с великой победой над Германией.